0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

ak ilzabi hede araw miridas bak arana jamaat nish enerau chwahtano hawchura bazdas hawa hanje tsokhabar bugo khalk mujer bundan bazi vitsana hasbuk arab rak aldi shana kharau khadugi akhiraldau abuna rdoivichan dunugi umru dasugin usrabi chorkhosrugin adam khersara mekhas Хехтари зефунин, мужги дунги хваниги, Дагестан худ улилау, рихда гохабунсик, Сица имам хисилев, рагасти ахир хечин, Нухалхет араларуго, хенисам бобачунел, чай хвари нуруго, Хединги абн имам, анак алабазухе, Киявуго жиндир васгун, аскусил адамалгун, Ана сырух балахун, чалма яуда кыргитун, чанхин куле булагадул ворхатаума арулау, мурруза азумугов, леди агна жамаат, жиде жидериц амухец ябаха барги босун, руссана на ибзаби, куидулал росабахе, хаси сарди дашвана, хажи мурада андиве, хевгунца дахвук алнау, цивей Нахибалахун, инде шурун алхалев, цок удиял мацихан, наиб дудар аниш, кудия суцо хабар, ханжар тунчу марлосун, госабун тарабу аза, кинаб рук мура ичеб, унго дуда салариш, иман сун жиндир говас, кач алев буго шамил, дагистан асхит окал, бехулев шивочи, шурай гени бич, Чулев, гену севу буромани, хел харвахлент амизей, дир энер заман хечин, имам шамиль адинам шивгом рузи хечин, киявгом хлуасул, хабар хелда коктанан, хаси сарди данаха, анди брусу хишвана, хадуб хажи мурадил, чира худуб шуригун, мацзи хан эде аннау, веде ной шамилихи, шамиль дур ахи, Уазара мхадуса, хунзерна ибасу, салаго халхисанам, хажи мурадук алхана имам фиаслубицун, сочиасу ишгурин, дагистан колебила, живугилла хунзахан, шулиялма арулау, шурай гени бичизе гему хаун, хеч инжи учалма хазит, агургит агур тези, бетверги батвия бхеч ишабун, дурту Маслу реп, шамилит захиханау, хебдуда ранишан, данди ясжават хунау, жиндаго ранилан, шамилил хукмукана, кинабаго ургунбугин, ахун хажи мурадгун, живго хестат алфазе, унеуго андиве, хасурек араб чапар, хесу чантини буго, адмухруч араб амру, ахлевуго хелда, метереш Шамат хоялде, веде мой шамилихе, шайлан хажи мурад, шамили хук мужиндих, чапарас хурад мехаз, чуял да хили хези, хехич у хажи мурад, а имам балахунчана, банаса гоун коко, дома циканвачана, хасуру хасу калке, да хачун шамилица, хажи мурад хикана, хинканин мунухизе, говилан жа Жаватлуна, дишамир хажа течи, нагахадун хажа сани, дун хадура вавугила, вач ади кежи угоин, цадах васги вачейн, вичам.

нагмая гильжедави. Нагмачу госар саварсел шаймир бекша, колхочи динци полел шаймир бекша. Нагмачу госар саварсел шаймир бекша, колхочи динци полел шаймир бекша. Нагмачу госар саварсел шаймир бекша.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой». Реклама на радио.
1: Найди «Прибой ТВ» в своем телевизоре.
2: Кино. Старое доброе и самое новое. Романтические сериалы, познавательные передачи и музыкальные клипы. Оживи свой телевизор. Смотри «Прибой ТВ».
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
0: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17.00. Час ваших приветов и пожеланий.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
4: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92 47 47.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била временский посуд. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Мне украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Всем доброго утра желаю я из эфирной студии Радио Прибой. У нас сегодня четверг, 7 часов и 30 минут, время московское. Предрахатный день у нас сегодня, так что налайте, как принято говорить у нас здесь в Дагестане. Ну, работу никто не отменял, налайте, не налайте, у нас все одним, скажем так, штампом. Пришел, отработал и ушел. С нами только лучшая музыка, далее реклама спонсора. В эфирной студии Радио Прибой будет трудиться Харасул Алибеков.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
3: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 32 32.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

На данный момент очень хорошая погода. Слабый дождь сегодня ожидается. У нас с 10 до 12.00, так говорят, по крайней мере, в гидрометцентре. А вот, ну, порой небесная канцелярия их взгляды не разделяет. Хотя, как говорится, у природы нет плохой погоды, будем наблюдать. А 3 метра в секунду ветер северо-западного направления. У нас сегодня днем воздух прогреется до плюс 27 градусов тепла. А далее завтра повышение температуры 29, ну и на следующей неделе уже 31-32. Вот. Таковы данные у меня о погоде. Я, в общем, сегодня, многие, наверное, наши радиослушатели вместе со мной наблюдали такую картину, что на троллейбусном кольце развернулось целое, знаете, цирковое представление. Я не знаю, кто был этот парень, он был канатоходец, но на данный момент, по-моему, они сейчас тоже там находятся. В общем, он шел по канату, и, знаете, надо просто отдать ему должное. Вот просто великий артист, красавчик. Я раньше видел таких канатоходцев, но так высоко, и такие вещи он там, собственно говоря, вытворял без шеста вот этого вот большого. Просто, ну, просто я не знаю, кто он, но просто красавчик. Вот, я, значит, подходил с остановки общественного транспорта. Не я один это все видел, а также наши соседи и наш сосед Митрич. Вот, он тоже стоял, наблюдал за этим. Рядышком была, в общем-то, такая небольшая толпа. И как он, значит, этот парень делал там что-то на этом канате, то он ложился на этот канат, то он вставал с этого каната. Ну, я же говорю, он вообще просто красавчик этот парень. Вот. И рядышком стояла одна женщина, и когда он делал вот это вот, вот эти вот всякие комбинации на канате, она все время говорила: «Опля, опля». Ну, это в цирке так принято говорить. Вот, Митрич говорит: «Слушай, говорит, она что, говорит, там говорит, нецензурно, что ли?» Я говорю: «Да нет, это так принято говорить. О-П-Л-Я, опля». А вот, Митрич говорит: «Да ну, говорит, ну, раньше, говорит, я помню, говорит, что это было, говорит, ну, сейчас-то я вот цирк давно не видел». Я говорю: «Ты знаешь, вот раньше, до революции, артисты цирка все время выражались нецензурно после исполнения каждого номера, но потом советская власть им запретила. Так, значит, появилась, я сказал Митричу, знаменитая «Оп-ля».

0: В 1995 году музыкальный эфир «Залетела божья коровка» и принесла с собой гранитный камушек. Эта песня считается главным хитом коллектива. А что за коллектив, в общем-то? Ну, они позиционируют себя как популярная рок-группа, определяя при этом жанровый диапазон лирическими песнями, интеллигентским шансоном и стилизацией под латино. Коллектив ведет свою историю, по-моему, с 1988 года и существует по сей день. Скажу вам по секрету, они эту песню просто, как бы тут вот, позаимствовали у Криса Ри. Я вам ничего не говорил на радиоприбой.
1: Реклама.
2: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата» – красота вне времени.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: что там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

Диана Гаджиева в эфирной студии радио «Прибой». А до этого, в общем-то, Диана пришла, и у нее две были большие такие сумки. Сумки-авоськи такие, знаете, большие такие сумки. А в сумках у нее были кабачки. А сейчас это все везде, повсюду. Они растут везде, их дарят туда-сюда. Диана говорит, ну вот, не могла отказаться, будем теперь их жарить, варить, что там с ними делают. Я говорю, почему не отказалась? Она говорит, да как я могу отказаться? Я говорю, так вот, я тебе сейчас скажу и всем скажу, что руководитель всех российских руководителей, но знаете вы его, он подписал указ о праве россиян отказываться от подаренных кабачков. Диана говорит, ты серьезно? Я говорю, да вполне. Все, пока. Давайте новости послушаем прямо сейчас.

0: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россияне смогут пополнять счета через сторонние банкоматы. Минэнерго Дагестана попросила Федеральный центр помочь с поставками топлива на АЗС. И второй пик активности клещей ожидается в республике. Теперь подробно. Жители России смогут вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет, открытый в другой кредитной организации. Такая возможность появится с 1 октября, следует из указания Центрального банка. Согласно документу, новый механизм будет функционировать через систему быстрых платежей, которая позволяет переводить средства между счетами в разных организациях. Подключение банков к этому сервису будет добровольным. При оформлении онлайн-покупок россиянам в целях безопасности следует использовать виртуальную карту. Такую рекомендацию дали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Киберполиции указали, что безопасность при таком способе оплаты повышается за счет того, что реквизиты виртуальной карты не привязаны к главному счету напрямую. Также отмечается, что применение такой карты обеспечивает защиту от несанкционированных списаний. Минэнерго Дагестана направила обращение в федеральное ведомство с просьбой помочь в урегулировании поставок оплаченного топлива на региональные АЗС. Отмечается, что сейчас ситуация стабилизировалась, поставки идут штатно, дефицита нет. Однако из-за роста цен на бензин спрос на сжиженный газ вырос на 30%, что повлияло на цены. Ведомство ведет мониторинг объемов поставок, наличия топлива и биржевых цен. Второй пик активности клещей ожидается в конце августа, начале сентября, предупреждает Роспотребнадзор, напоминая о риске заражения инфекциями и мерах профилактики. Несмотря на снижение числа обращений по сравнению со средними многолетними показателями, с начала сезона медицинские учреждения по поводу укусов клещей обратились более 400 тысяч человек по всей России. Олимпийские чемпионы по вольной борьбе Ахмед Тажудинов и Кайл Снайдер снова встретятся на ковре. Их схватка состоится 5 сентября в Москве. Для борцов это будет уже четвертое очное противостояние. Ранее Тажудинов дважды побеждал Снайдера на чемпионате мира 23 года и Олимпиаде 24. В марте этого года в Майами американец взял реванш, одержав победу по последней оценке. И теперь соперники вновь сойдутся в России. И о курсах валют на сегодня: доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: В общем, отрывок из сказки. В некотором царстве, в некотором государстве, благодаря дефициту горюче-смазочных материалов, люди с чувством глубокого удовлетворения узнали, что все-таки еще существует такое понятие, как спекуляция. В общем, в эти утренние часы мы вам желаем доброго утра, то есть good morning называется.

0: Кургана.
1: Радиоприбой в Буйнакске.
2: Радиоприбой в Дербенте.
1: Радиоприбой в Кизилюрте.
2: Радиоприбой в Махачкале.
3: Радиоприбой в Кизляре.
4: Радиоприбой.

0: Одним словом, это гимн глубокой, всепоглощающей любви, где любимый человек становится центром жизни, ну а весь окружающий мир источником вдохновения и, конечно же, радости. Турецкий хор передает песню, ну, песня передает идею полной самоотдачи и веры в то, что именно этот человек главный в жизни другого. Очень хорошая песня, ну, плохих же мы не держим, мы же первое радио Северного Кавказа. Далее реклама спонсора, ну и коротко о себе. В эфирной студии радио «Прибой» Расул Алибеков всем пожелал доброго утра.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: Итак, август – особый месяц. Мы, конечно же, понимаем, что долгожданное лето завершается, но потому максимально хотим им насладиться. Итак, болталка информационная, прогноз погоды. Вот вчера было очень жарко во второй половине дня, и вот думаешь, в такую жару реально начинаешь понимать, почему в Африке носят только бусы. А так, сейчас на данный момент в лучшем городе созвездия Большой Медведицы всей галактики, в городе Махачкале, 24 градуса тепла, а днем плюс 27, слабый дождь, с 10 ожидается у нас, не знаю, будет или не будет, ветер тоже очень слабый.
2: Радиоприбой.

0: Сингл под названием «Simple the Best» вышел в сентябре 1989 года и сразу же ворвался в музыкальные чарты многих стран мира. Версия американки Тины Тернер пришлась по душе даже британцам, которые за год до этого остались равнодушными к своей соотечественнице Бонни Тайлер. Песня же мгновенно стала хитом по обе стороны океана и впоследствии стала визитной карточкой американской певицы. Что могу сказать? Вы знаете, песня прямо-таки дышит драйвом и, конечно же, позитивом. А сама Тина Тернер вместе с Simple the Best обрела бессмертие. Просто самое лучшее. Да, и здесь должна быть концовка. На радиоприбой.
1: Реклама на радио. Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама. Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Маяки на дорогах.
1: А сегодня утром водитель маршрутного такси, в котором я ехал, знаете, поднял всем настроение своей фразой. Он сказал: «Скупые в автобусе есть?» Было молчание. Далее он сказал: «Скупые платят дважды». Да и так уже с позавчерашнего дня платим поболее. Так, что касаемо дорожной развязки города Махачкалы, что у нас здесь? Я не вижу. Большого скопления автомобилей в городе Махачкале. Вижу большое скопление автомобилей. Въезд в город Махачкалы со стороны Сулакской трассы. Вот он раньше назывался Утеповский пост ГАИ. В Семендере вот на подъеме с Красноармейска до Семендера. Небольшое. Но сейчас фуры начнут ездить. Сейчас будет очень много в этом направлении. Со стороны Каспийска новая старая трасса. Все свободно. Единственное, что вот вызывает скопление автомобилей, это памятник защитникам Отечества, где вот там мужик на коне. А вот в этом районе, в сторону Тысячи Мелочей, смотрю, проспект Насрудинова свободно. Отпуск, лето. Так, что у нас тут далее? Далее у нас здесь Каркма-Скала, вот это вот железнодорожный переезд, туда далее Тюбе. Здесь безобразие в сторону Махачкалы. Ну а так, в целом дорожная обстановка очень хорошая. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения, учите правила дорожного движения, учите. Потому как правила дорожного движения – это наука о том, как правильно уберечь от хищных камер содержимое своей банковской карты.

0: Эта песня в духе прошлого, фактически сразу после попадания вообще на радиостанции, стала достаточно популярна. Далее реклама спонсора. Кому обязаны воспоминаниями про белые розы? Ну, естественно, Диме Билану.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: перевод вообще великолепный. Сюзанна. Нестареющий хит, который все мы любим и знаем в исполнении легендарного Адриано Челентано. И кто бы мог представить, что это лишь кавер-версия. Ну, то есть не его песня. Да-да, на самом деле Челентано не писал эту песню, а просто позаимствовал из репертуара голландской поп-группы Wolf the Kunz или же Art Company. В результате кавер превзошел не только оригинал, но и ожидания самого Челентано. Она стала огромным хитом во многих странах мира, и вот уже несколько десятилетий слушатели задаются вопросом, а была ли эта очаровательная девушка на самом деле?
1: Реклама на радио.
2: Всего раз в год, посетив маммолога, вы снизите риск появления рака груди на 70%. Медицинский центр «Лекарь» предлагает вам консультацию маммолога, комплексе с различными видами УЗИ, а также маммографию на экспертных аппаратах. Мастопатия, фиброаденомы, кисты, новообразования – для нас не проблема. Присоединяйтесь к тысячам проходящих ежегодное обследование. Единый телефон сети медцентров «Лекарь» – Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация у специалиста.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
6: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
9: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: ты нужна мне. Этим утром Диане Гаджиевой удалось проснуться раньше, чем зазвонил будильник. Ну вот она сейчас, просто у нее будильник зазвонил, она сидела, песню слушала и уснула. А не давая этому времени опомниться, она его же сразу отключила, а потом издевательски, знаете, добавила на свой будильник. Ну что, обломался? Вот. Ну, под эту песню, естественно, можно уснуть, и в этом нет ничего такого. В общем, мы полны внимания. Сейчас Диана Гаджиева нам расскажет про те новости, которые случились к этому часу. Все вроде бы. Акмаль, ты мои разбитые мечты. Часы. В финале часа на волнах радиоприбоя. Все, все, все, все.
1: Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране разработали рекомендации для оценки транспортного спроса. В Дагестане сформировали систему бесперебойных поставок топлива для аграриев. И ДГМУ запатентовал новый способ ранней диагностики латентного туберкулеза. Теперь подробно.

0: Минтранс России разработал методические рекомендации по оценке и прогнозированию транспортного спроса, в которых особое внимание уделено сегментации по целям передвижений. Об этом сообщается на сайте министерства. Среди практических мер внедрения дифференцированных парковочных тарифов, организация пешеходных улиц, а также развитие приоритетного движения общественного транспорта за счет обособленных полос и адаптивного светофорного регулирования. Правительство Дагестана под руководством премьер-министра Магомеда Рамазанова рассмотрели комплекс мер по обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей горюче-смазочными материалами. Для оперативного закрытия потребностей хозяйств Минсельхозпрод Республики проанализировал запросы от муниципальных районов. На их основе составлен сводный реестр необходимого объема топлива на период с июля по сентябрь с детализацией по отраслям агропромышленного комплекса. Итоговый документ уже направлен в Минсельхоз России для координации поставок на федеральном уровне. Одним из ключевых обсуждений на совещании по вопросу повышения доли безналичных расчетов в регионе стало обеспечение стабильной работы системы безналичной оплаты в общественном транспорте. Возможность оплатить проезд таким способом должна быть доступна пассажирам постоянно и на всех маршрутах. Об этом заявил премьер-министр Магомед Рамазанов. Он поручил Минтрансу Дагестана предусмотреть обязательное наличие технической возможности безналичной оплаты при заключении новых контрактов на осуществление регулярных перевозок. Капитальный ремонт 34 школ запланирован в Дагестане на этот год в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В учреждениях появятся новые классы, обновят оборудование, создадут современные и комфортные условия для обучения детей. Дагестанский государственный медицинский университет сообщил о запатентованной научной разработке в области фтизиатрии и новом способе ранней диагностики латентного туберкулеза. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, значительная часть населения мира инфицирована микробактериями туберкулеза, но заболевание развивается не у всех. Однако у определенной доли людей латентная инфекция может перейти в активную форму. И о курсах валют на сегодня: доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: В одной маршрутке кто-то ручкой написал: «Печально, если ты знаешь, что подорожал проезд в общественном транспорте». И добавили: «Печально не то, что он подорожал, а то, что ты это знаешь». В общем, в эти утренние часы, как обычно, доброе утро, радио «Прибой».

0: сегодня это хит.
1: Даже если ты далеко, не болит.
0: Под него танцуют сегодня все.
1: Потому что в ритме моем навсегда.
0: Эта песня.
1: Ты как пламя, ты как судьба.
0: Далее реклама спонсора. Я же всем желаю доброе утро, хорошего настроения. Расул Алибеков, радио «Прибой».
2: RGD – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. RGD – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Два подарка для вашего дома в торговом доме Киргу. При покупке комплекта техники Зигмунд Мунштайн от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура матрас в подарок. Торговый дом Киргу. Покупайте выгодно, получайте больше.
5: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падел-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Погода, погода. Август. Вы знаете, это главный ревизор лета. Он открывает форточку ровно в 6 утра, чтобы проверить. Вы готовы? Вы успели наплаваться, назагораться, набродиться? Порой он бывает очень жарким. Я вот посмотрел прогноз погоды, так и есть, обещают жару. Хотя прогнозы не всегда сбываются, и может быть, будет нам дарована и прохлада, хотя в ближайшее время прохлады, увы, не ожидается. Сейчас 25, днем плюс 27, ожидается слабый дождь, когда ожидается, не знаю. А ветра тоже нет у нас.

0: Текст его песен о любви знает, наверное, большая часть россиян. Россиян от практически философского вопроса «Что же ты ищешь, мальчик-бродяга?» до обреченного принятия в строчках «Ну, если ты обычный парень, тебе не светят никогда такие девушки, как звезды». Но поколение же хорошо помнит, поколение его, как зовут возлюбленную артиста, которая когда-то в юности разбила сердце будущей звезды. Ведь он ей посвятил один из самых своих главных хитов, где имя девушки упоминается не раз. Сколько раз упоминалось здесь имя девушки, я не посчитал, но очень много. Через каждое третье слово. Еще разочек. Андрей Губин, радио «Прибой».
1: Реклама. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиата». Красота вне времени.
2: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
7: Ищете идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
8: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Кому посвящены его песни? Ну, мы знаем кому. Жене, естественно. Вот. У него все хорошо, и значит, все хорошо. А далее реклама спонсора и Black Eyed Peas. Shut up. Великолепнейшая песня в нашем эфире. Продолжит наш эфир далее.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россияне смогут пополнять счета через сторонние банкоматы. Минэнерго Дагестана попросила Федеральный центр помочь с поставками топлива на АЗС. И второй пик активности клещей ожидается в республике. Теперь подробно. Жители России смогут вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет, открытый в другой кредитной организации. Такая возможность появится с 1 октября, следует из указания Центрального банка. Согласно документу, новый механизм будет функционировать через систему быстрых платежей, которая позволяет переводить средства между счетами в разных организациях. Подключение банков к этому сервису будет добровольным. При оформлении онлайн-покупок россиянам в целях безопасности следует использовать виртуальную карту. Такую рекомендацию дали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Киберполиции указали, что безопасность при таком

0: Способы оплаты повышаются за счет того, что реквизиты виртуальной карты не привязаны к главному счету напрямую. Также отмечается, что применение такой карты обеспечивает защиту от несанкционированных списаний. Минэнерго Дагестана направило обращение в федеральное ведомство с просьбой помочь в урегулировании поставок оплаченного топлива на региональные АЗС. Отмечается, что сейчас ситуация стабилизировалась, поставки идут штатно, дефицита нет. Однако из-за роста цен на бензин спрос на сжиженный газ вырос на 30%, что повлияло на цены. Ведомство ведет мониторинг объемов поставок, наличия топлива и биржевых цен. Второй пик активности клещей ожидается в конце августа, начале сентября, предупреждает Роспотребнадзор, напоминая о риске заражения инфекциями и мерах профилактики. Несмотря на снижение числа обращений по сравнению со средними многолетними показателями, с начала сезона медицинские учреждения по поводу укусов клещей обратились более 400 тысяч человек по всей России. Олимпийские чемпионы по вольной борьбе Ахмед Тажудинов и Кайл Снайдер снова встретятся на ковре. Их схватка состоится 5 сентября в Москве. Для борцов это будет уже четвертое очное противостояние. Ранее Тажудинов дважды побеждал Снайдера на чемпионате мира 23 года и Олимпиаде 24. В марте этого года в Майами американец взял реванш, одержав победу по последней оценке. И теперь соперники вновь сойдутся в России. И о курсах валют на сегодня: доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Спонсор «Счастливое утро» на волнах радио «Прибой», ювелирный дом «Кардживи». Временные события меняются, а драгоценности «Кардживи» — это навсегда. Приходите к нам, адрес: город Махачкала, улица Азиза Алиева, 8. Здесь много всего интересного. Ну, я всего вам рассказать не могу, вы просто придите и сами увидите. Два дюрана отметились в нашем эфире с песней. Это свадебный альбом 95-го года. В общем, работа продолжается, как вы слышите. Мы с вами услышимся очень скоро на волнах радио «Прибой». Рулит процессом Расул Алибеков.
1: Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8 928 501 0606.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
8: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-1100.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
11: Аварская поговорка.
12: Аллах балауни хулибля анку ясим.
13: Даже курица пьет воду, смотря на Всевышнего.
14: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Вы знаете, мне кажется, что в этом году август не просто пришел или же наступил по календарю. Он добрался на цыпочках, так подкрался, так незаметно. Незаметно подкрался. Что-то я услышал когда-то где-то. Но, в общем, неважно. Пока мы еще доедали июльскую черешню и прятались от полуденного зноя в тенечке очарования вечерних парков города Махачкалы. Так, что на данный момент прогноз погоды нам говорит? В общем, с 10 до 11 мы ждали осадков. Осадки нас обошли. И это хорошо. Сейчас 26 градусов тепла. А днем плюс 27. Ветер у нас слабый. Его практически нет. Ну и осадков на данный момент тоже. Но ближайшие 10 минут, я так думаю, не ожидается их.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Далее реклама спонсора, а впереди нас ждет 25 дней месяца августа. Вы знаете, август такой интересный месяц, днем августовское солнце еще пытается держать марку, проходится по макушкам деревьев, плавит тени, делая их короткими и четкими. Вот такой вот он сейчас в самом начале пока еще, ну скажем так, августа. А уже к ночи становится заметно прохладнее, уже даже по-осеннему. Ну, конечно, я говорю там, за то место, где я, ближе к морю, но в других районах ощущается, может быть, по-другому. В общем, у меня на сегодня все. Лето пролетело, все осталось позади. Так называлась песня в исполнении трио «Аха», которая прозвучала на волнах радио «Прибой». Услышимся здесь же завтра. Расул Алибеков, у вас все будет хорошо.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
2: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
1: Мегафон 550-88-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Я спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране разработали рекомендации для оценки транспортного спроса. В Дагестане сформировали систему бесперебойных поставок топлива для аграриев. И ДГМУ запатентовал новый способ ранней диагностики латентного туберкулеза. Теперь подробно. Минтранс России разработал методические рекомендации по оценке и прогнозированию транспортного спроса, в которых особое внимание уделено сегментации по целям передвижений. Об этом сообщается на сайте министерства. Среди практических мер — внедрение дифференцированных парковочных тарифов, организация пешеходных улиц, а также развитие приоритетного движения общественного транспорта за счет обособленных полос и адаптивного светофорного регулирования. Правительство Дагестана под руководством премьер-министра Магомеда Рамазанова рассмотрели комплекс мер по обеспечению сельскохозяйственных товаропроизводителей горюче-смазочными материалами. Для оперативного закрытия потребностей их хозяйств Минсельхозпрод Республики проанализировал запросы от муниципальных районов. На их основе составлен сводный реестр необходимого объема топлива на период с июля по сентябрь с детализацией по отраслям агропромышленного комплекса. Итоговый документ уже направлен в Минсельхоз России для координации поставок на федеральном уровне. Одним из ключевых обсуждений на совещании по вопросу повышения доли безналичных расчетов в регионе стало обеспечение стабильной работы системы безналичной оплаты в общественном транспорте. Возможность оплатить проезд таким способом должна быть доступна пассажирам постоянно и на всех маршрутах. Об этом заявил премьер-министр Магомед Рамазанов. Он поручил Минтрансу Дагестана

0: страны предусмотреть обязательное наличие технической возможности безналичной оплаты при заключении новых контрактов на осуществление регулярных перевозок. Капитальный ремонт 34 школ запланирован в Дагестане на этот год в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В учреждениях появятся новые классы, обновят оборудование, создадут современные и комфортные условия для обучения детей. Дагестанский государственный медицинский университет сообщил о запатентованной научной разработке в области фтизиатрии и новом способе ранней диагностики латентного туберкулеза. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, значительная часть населения мира инфицирована микробактериями туберкулеза, но заболевание развивается не у всех. Однако у определенной доли людей латентная инфекция может перейти в активную форму. И о курсах валют: на сегодня доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, ЗК, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику CLD доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. CLD – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальной сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленингент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология, профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Друзья мои, на волнах радио прибой Робин Кук, это сценическим свиданием артиста, шведского музыканта и продюсера, исполнителя Йонаса Экфельда, который активно сел в свое время по всему миру, стиль такой еврохаус и регги-поп во второй половине 90-х. И за внушительные, скажем, 6 лет своей карьеры автор умудрился выдать для себя не только вот 6 очаровательных синглов, один из них под названием «When Your Heart Is Weak», но и явить в планете самый настоящий полноформатный дебютный альбом с 11 песнями на борту, кстати. Так как бы там ни было, друзья мои, Робин Кук смог доказать, что ему вполне по силам заделать позитивную и запоминающуюся песню. А вот бодрый танцевальный ритм здесь замечательно сочетается с красивым мужским вокалом и речитативом, который мы услышали только что в программе «Ретро». Всем доброго дня, всем тем, кто остается в нашей компании. Сегодня четверг, день, когда ты уже почти в пятницу, но все еще не можешь расслабиться. Весь смысл в том, чтобы, друзья мои, напомнить тебе. Держись, осталось чуть-чуть, а если серьезно, то четверг — это как середина марафона. Есть силы еще, но чтобы дойти до победного финиша, до пятницы. Зовут меня Адам. Всем доброго дня и отличного продолжения в этом музыкальном чате в программе «Ретро».

0: Реклама на радио.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

Друзья мои, бельгийская группа Like On DS, основанная в 86 году на волнах радио прибой программе Red. Кстати, название переводится с испанского как «Ступай с Богом». И музыканты вот смешали джаз, цыганские мотивы, латиноамериканские ритмы и разные стили. И пик популярности пришелся, кстати, на 90-й год с выходом альбома этой группы Night Owls, где 999 стала главным хитом. Это программа Red, друзья мои, 11:43 точное время. Спасибо, что остаетесь в нашей компании. Пусть ваш день будет настолько классным, что даже кофе побоится быть таким же бодрым, друзья мои. А если что-то подойдет не так, помните, что просто сюжет для новой веселой истории. Остаемся вместе.

каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12. Ретро-час с Адамом Будагиловым.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928, 501-0606.
2: Большой выбор колясок в «Киргут, дети». Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
3: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
6: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой»

0: Навалак.
1: Карата.
0: Дилим.
1: Ярак Казмаляр.
0: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россияне смогут пополнять счета через сторонние банкоматы. Минэнерго Дагестана попросила Федеральный центр помочь с поставками топлива на АЗС. И второй пик активности клещей ожидается в республике. Теперь подробно. Жители России смогут вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет, открытый в другой кредитной организации. Такая возможность появится с 1 октября, следует из указания Центрального банка. Согласно документу, новый механизм будет функционировать через систему быстрых платежей, которая позволяет переводить средства между счетами в разных организациях. Подключение банков к этому сервису будет добровольным. При оформлении онлайн-покупок россиянам в целях безопасности следует использовать виртуальную карту. Такую рекомендацию дали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Киберполиции указали, что безопасность при таком способе оплаты повышается за счет того, что реквизиты виртуальной карты не привязаны к главному счету напрямую. Также отмечается, что применение такой карты обеспечивает защиту от несанкционированных списаний. Минэнерго Дагестана направила обращение в федеральное ведомство с просьбой помочь в урегулировании поставок оплаченного топлива на региональные АЗС. Отмечается, что сейчас ситуация стабилизировалась, поставки идут штатно, дефицита нет. Однако из-за роста цен на бензин спрос на сжиженный газ вырос на 30%, что повлияло на цены. Ведомство ведет мониторинг объемов поставок, наличия топлива и биржевых цен. Второй пик активности клещей ожидается в конце августа, начале сентября, предупреждает Роспотребнадзор, напоминая о риске заражения инфекциями и мерах профилактики. Несмотря на снижение числа

0: Обращений по сравнению со средними многолетними показателями с начала сезона медицинские учреждения по поводу укусов клещей обратились более 400 тысяч человек по всей России. Олимпийские чемпионы по вольной борьбе Ахмед Тажудинов и Кайл Снайдер снова встретятся на ковре. Их схватка состоится 5 сентября в Москве. Для борцов это будет уже четвертое очное противостояние. Ранее Тажудинов дважды побеждал Снайдера на чемпионате мира 23 года и Олимпиаде 24. В марте этого года в Майами американец взял реванш, одержав победу по последней оценке. И теперь соперники вновь сойдутся в России. И о курсах валют на сегодня: доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Час желаний. С Адамом Будагиловым.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов в собственной лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Час желаний.
9: Желаний.
8: С Адамом Будагиловым.
9: С Адамом Будагиловым.
10: Все то же самое, друзья мои, день сурка, скажем так, 6 августа, четверг, 12.17 по Москве, на волнах радио «Прибой», программа «По заявкам», и вы можете звонить и писать, то есть на 8-988-291-1007, на Макс обязательно пишите, чтобы вы могли передать привет и поздравления через эфир самого народного радио на всю страну, на всю планету. Делайте это до конца часа, друзья. Итак, программу представляет ювелирный салон «Росювелир». Это уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
11: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наши предложения базируются на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

Ну что же, уважаемые слушатели, программа «По заявкам» на волнах радио прибудет 12.22. Точное время, сверьте часы, и остаемся в одной компании, где будет звучать только отборная музыка. Итак, одно из первых сообщений. Вот, передаю салам алейкум патриоту своей малой родины в Лос-Анджелес Асадуле и музыкальный презент в исполнении Алана Майлз «Black Velvet». Итак, от близких это сообщение написано. Вот, мы с большим удовольствием для Асада в Лос-Анджелес отправляем в ранний час этот музыкальный презент. Пусть звучит и радует, и дарит хорошее настроение.

0: Час желаний. Час
1: желаний. Друзья мои, да, на самом деле, я сказал о том, что в ранний час, да, на самом деле, ранний час в Лос-Анджелесе сейчас, на самом деле, 2:30 утра в Макачкале, вот половина первого дня, и следующий музыкальный подарок, друзья мои, на волнах радио, в любой программе «Час желаний». Вот такого содержания. Ассаламу алейкум, Дагестан, радиостанция «Прибой». Пишу из Москвы и хочу подарить свое признание девушке по имени Анаида и сказать песни Мити Фомина «Все будет хорошо». Поставьте от Арслана. Что ж, Анаиде музыкальный презент мы приготовили от Арслана. Вот подарок в виде признания этой песни. Давайте послушаем музыкальный подарок Анаиды.

0: радио Прибой «Час желаний».
1: Программа «Час желаний» на волнах радио Прибой, друзья мои, представляет ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Реклама на радио.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
6: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
7: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
8: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
11: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио «Прибой». На радио «Прибой».
12: Это программа «Час желаний» на волнах радио «Прибой», друзья мои. И следующий музыкальный презент вот из отдельного государства на берегу Каспийского моря, скажем так, из Инчхе. То есть это такая территория отдыха в районе Избербаша, между Избербашем и Махачкалой. Оттуда вам вот большой привет передают бригаде поваров, работающей в гостинице «Санрайз». Тоже на территории Инчхэ. Особенно Галю, Гале-командиру, хоть куда, Тамаре наряжаться, Аиле и, конечно, управляющему великолепной и неповторимой Инге. Пусть для них прозвучит, кто исполняет, не помню, «Бежит ручей», «Течет ручей». С уважением, Патимат написала нам. Ну что ж, большой привет, конечно, вашей команде поваров, отлично работающих, наверное, и отлично кормящих всех отдыхающих на территории Инчхэ в гостинице «Санрайз». Вот Патимат, это музыкальный презент в исполнении Ислама Актулаева. «Течет ручей» в программе «Час желаний» на волнах радио «Прибой».

0: Час желаний. Исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Только лучшие песни, друзья мои, в программе «Час желаний» по просьбе вашей звучат на волнах радио «Прибой» ежедневно с 12 до 13 и 17 до 18 в программе по заявкам «Час желаний». Вы можете тоже писать на 8-988-291-1007 на Макс, чтобы услышать свою любимую песню в адрес дорогого любимого человека. Итак, сообщение следующее. Доброго дня Адаму Будагилову, радиостанции «Прибой» и Дагестану. Доброго дня вам тоже. Поздравляю с днем рождения свою дорогую невестку Заиру. Пусть только лучшее ждет тебя в жизни, дорогая. Для нее Динару Магомедову спасибо, Сакинат из Хасавюрта. Что ж, с днем рождения, конечно, мы тоже поздравляем вашу дорогую невестку Заиру. Здоровья, счастья, любви. Самые важные вещи. И песня в исполнении Динары Магомедовой «Сердце сжимается» называется, звучит прямо сейчас.

0: желаний.
1: Программа «Чье желание» продолжается, друзья мои. Ваши сообщения долетают до нас на наш портал на 8-988-291-1007. На Макс обязательно направляйте. И вот следующее сообщение. Самый теплый салам милому сердцу Дагестану из города Донецка. Всем, у кого сейчас обеденный перерыв, приятного аппетита и легкого продолжения рабочего дня. Всем, кто на море, прекрасного отдыха или настроения, поставьте, пожалуйста, песню Ренессана Магомеда Кидимова. На ваше усмотрение, с уважением, Эльвира. Итак, Эльвира из Донецка написала нам хорошее сообщение. Вот, пожелала обеденного прекрасного перерыва. 12.48 точное время. Кстати, замечательное время сейчас, чтобы перейти к обеду, к этому волшебному моменту, когда наш желудок начинает устраивать мятеж, а мы вдруг вспоминаем, что все-таки есть жизнь после работы тоже. Это единственное время, когда можно смело, друзья мои, назвать себя поваром, ведь в этот момент все рецепты сводятся к бутерброду и чайку, а если вот повезет, то и к пицце, которая, как известно, решает все проблемы и спасает даже от депрессии. Так что давайте наслаждаться этим коротким перерывом, ведь после обеда начинается новый раунд борьбы с задачами, а пока вкусняшки в руках и все остальное неважно. От Эльвиры музыкальный презент. Слушаем прямо сейчас.

0: Radio 100.7 FM. Час желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Ну что ж, пишем и успеваем, друзья мои. Уже 12.52. Думаю, это последняя заявка уже. Вечером с 17 до 18 можете присоединиться к нашей компании, чтобы передать привет или поздравить кого-то через самое народное радио. Итак, салам алейкум, радио приводит с уважением ко всем. Пишу из Махачкалы. Зовут меня Расул. Хочу послушать Албана «Enemies». Ну что ж, коротко и ясно. Для Расула «Enemies» в исполнении доктора Албана звучит на волнах радио «Прибой». Вам тоже хорошего дня, Расул, и отличного настроения. Салам алейкум.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47. Час желаний на радио «Прибой».
7: Программа «Час желаний» подошла к концу, друзья мои. Итак, программу представляет ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир». Вы достойны лучшего.
8: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин разрешил ввозить и выпускать бензин разного класса. В республике откроются новые школы. И в Дагестане завершается ремонт дороги к Самурскому лесу. Теперь подробно. Правительство разрешило производство, ввоз и продажу автомобильного бензина экологических классов Евро 2, 3 и 4, а также аналогичного дизельного топлива до 1 июля следующего года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. На автозаправочных станциях появится информация об экологическом классе топлива, представленная в доступной наглядной форме. Это поможет гражданам осознанно выбирать топливо определенного экологического класса при покупке. В России принят закон, который меняет правила для девелоперов. Теперь при комплексном развитии территории строительство социальной инфраструктуры становится обязательным. Речь идет о школах, детских садах, поликлиниках и других учреждениях, без которых полноценная жизнь в новых районах невозможна. Ранее застройщики часто ограничивались минимальным набором обязательств, а социальные объекты появлялись с задержками или вовсе оставались на бумаге. К новому учебному году в Дагестане откроются 7 новых школ, которые обеспечат в общей сложности более 3500 ученических мест. Об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Республики. Кроме того, после капитального ремонта начнут работу 38 школ, 28 из которых отремонтированы в рамках нацпроектов «Молодежь и дети». Реализуемый проект магистрального водовода Черкеи-Махачкала-Каспийск получил положительное заключение госэкспертизы на 6-й завершающий этап строительства. Напомню, что общая протяженность водовода составит 78 километров, мощность 176 тысяч кубометров воды в сутки. В Магарамкентском районе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт участка дороги протяженностью более 3 километров, ведущему к Самурскому заказнику, сообщает Минтранс Дагестана. Дорога имеет стратегическое значение как для местных жителей, так и для туристов, желающих увидеть уникальную природу юга Дагестана. Она ведет к единственному лиановому лесу на Северном Кавказе, который ежегодно посещают тысячи путешественников. И о курсах валют на сегодня: доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки.

0: Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
2: Радио «Прибой», где тренды Дагестана звучат первыми.

0: Реклама. Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд Штайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Вацун рик элай, була харфида. Хелюн рик элай, вацар.
2: Море забывает реки, а реки забывают родники.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Вспомни, что было.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса Кавказ, 822 километр, район Нового Параула.
6: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
7: Мастердент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастердент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россияне смогут пополнять счета через сторонние банкоматы. Минэнерго Дагестана попросила Федеральный центр помочь с поставками топлива на АЗС. И второй пик активности клещей ожидается в республике. Теперь подробно. Жители России смогут вносить наличные через банкомат одного банка на свой счет, открытый в другой кредитной организации. Такая возможность появится с 1 октября, следует из указания Центрального банка. Согласно документу, новый механизм будет функционировать через систему быстрых платежей, которая позволяет переводить средства между счетами в разных организациях. Подключение банков к этому сервису будет добровольным. При оформлении онлайн-покупок россиянам в целях безопасности следует использовать виртуальную карту. Такую рекомендацию дали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. Киберполиции указали, что безопасность при таком способе оплаты повышается за счет того, что реквизиты виртуальной карты не привязаны к главному счету напрямую. Также отмечается, что применение такой карты обеспечивает защиту от несанкционированных списаний. Минэнерго Дагестана направила обращение в федеральное ведомство с просьбой помочь в урегулировании поставок оплаченного топлива на региональные АЗС. Отмечается, что сейчас ситуация стабилизировалась, поставки идут штатно, дефицита нет. Однако из-за роста цен на бензин спрос на сжиженный газ вырос на 30%, что повлияло на цены. Ведомство ведет мониторинг объемов поставок, наличия топлива и биржевых цен. Второй пик активности клещей ожидается в конце августа, начале сентября, предупреждает Роспотребнадзор, напоминая о риске заражения инфекциями и мерах профилактики. Несмотря на снижение числа обращений по сравнению со средними многолетними показателями, с начала сезона медицинские учреждения по поводу укусов клещей обратились более 400 тысяч человек по всей России. Олимпийские чемпионы по вольной борьбе Ахмед Тажудинов и Кайл Снайдер снова встретятся на ковре. Их схватка состоится 5 сентября в Москве. Для борцов это будет уже четвертое очное противостояние. Ранее Тажудинов дважды побеждал Снайдера на чемпионате мира 23 года и Олимпиаде 24. В марте этого года в Майами американец взял реванш, одержав победу по последней оценке. И теперь соперники вновь сойдутся в России. И о курсах валют на сегодня: доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело. Стоматология ортопедическая. Стоматология профилактическая. Фармация. Сестринское дело. Социальная работа. Юриспруденция. Правоохранительная деятельность. Преподавание в начальных классах. Физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу. Город Махачкала. Проспект Насруддинова, 52.
7: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Липецк-Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк-Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк-Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
1: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальные Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47.

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Яракского, 67, Ирчика, Зака, 113. «Тримиада». Красота вне времени.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-40.

Напомню, вы слушаете «Прибой», и здесь всегда хорошая музыка, отличное настроение. С вами был Адам. Я прощаюсь. Желаю не переключаться и слушать в новом музыкальном часе отличный плейлист. Будьте с нами.

0: Сукуль, Бабаюрт,
1: Гюмрия. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Кабмин разрешил ввозить и выпускать бензин разного класса. В республике откроются новые школы. И в Дагестане завершается ремонт дороги к Самурскому лесу. Теперь подробно. Правительство разрешило производство, ввоз и продажу автомобильного бензина экологических классов Евро 2, 3 и 4, а также аналогичного дизельного топлива до 1 июля следующего года. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. На автозаправочных станциях появится информация об экологическом классе топлива, представленная в доступной наглядной форме. Это поможет гражданам осознанно выбирать топливо определенного экологического класса при покупке. В России принят закон, который меняет правила для девелоперов. Теперь при комплексном развитии территории строительство социальной инфраструктуры становится обязательным. Речь идет о школах, детских садах, поликлиниках и других учреждениях, без которых полноценная жизнь в новых районах невозможна. Ранее застройщики часто ограничивались минимальным набором обязательств, а социальные объекты появлялись с задержками или вовсе оставались на бумаге. К новому учебному году в Дагестане откроются 7 новых школ, которые обеспечат в общей сложности более 3500 ученических мест. Об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Республики. Кроме того, после капитального ремонта начнут работу 38 школ, 28 из которых отремонтированы в рамках нацпроектов «Молодежь и дети». Реализуемый проект магистрального водовода Черкеи-Махачкала-Каспийск получил положительное заключение госэкспертизы на 6-й завершающий этап строительства. Напомню, что общая протяженность водовода составит 78 километров, мощность 176 тысяч кубометров воды в сутки. В Магарамкентском районе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается капитальный ремонт участка дороги протяженностью более 3 километра, ведущему к Самурскому заказнику, сообщает Минтранс Дагестана. Дорога имеет стратегическое значение как для местных жителей, так и для туристов, желающих увидеть уникальную природу юга Дагестана. Она ведет к единственному лиановому лесу на Северном Кавказе, который ежегодно посещают тысячи путешественников. И о курсах валют на сегодня: доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое. Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: слушаете радио «Прибой».
1: «Прибой».
0: Реклама.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой, после инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
9: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
10: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
9: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
3: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране создадут дополнительные условия для привлечения инвестиций в сферу инноваций. Часть Махачкалы осталась без света, и в Дагестане пройдет фестиваль эстрадной песни. Теперь подробно. В России планируют создать дополнительные условия для привлечения финансирования в область инновационных разработок. Соответствующее поручение дал председатель правительства Михаил Мишустин. Отмечается, что в связи с этим власти доработают план мероприятий, необходимых для достижения национальной цели, предусматривающей увеличение к 30-му году затрат на исследования и разработки не менее чем до 2% ВВП, в том числе за счет двукратного увеличения инвестиций со стороны частного бизнеса. В России предложили создать механизм возврата денежных средств при оказании услуг риэлторами по сделкам, которые суд признал недействительными авторами. Инициативы выступили Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности и Генпрокуратура. Необходимость введения специального регулирования деятельности риэлторов вызвана изменением схем мошенничества. В надзорном ведомстве обратили внимание, что после усиления антифрод-процедур в банковской сфере злоумышленники все чаще переключаются на преступления, связанные с отчуждением жилья. Несколько центральных улиц Махачкалы остались без электроснабжения из-за аномальной жары и высокой нагрузки на линии. Специалисты махачкалинских ГЭС отключили оборудование, чтобы избежать перегрева и выхода из строя. Как только температура трансформатора снизится до нормы, подачу возобновят. Возможны также перебои на других улицах. Дагестанская продукция будет представлена на Национальном гастрономическом фестивале «Вкус России», который пройдет с 13 по 23 августа на ВДНХ в Москве. На мероприятии производители из более чем 75 регионов страны представят свыше 5000 наименований продукции. Также для посетителей подготовлена культурная и научная программа, которая объединит семейные кулинарные мастер-классы и творческие занятия для детей. Фестиваль эстрадной песни «Мы» пройдет в Дагестане в рамках Года единства народов России. Музыкальный марафон с участием популярных дагестанских исполнителей пройдет в два этапа – 8 августа в Кизил-Юрте и 9 в Махачкале. Начало концертов в 19 часов 30 минут. Уникальное музыкальное наследие своих народов также представят артисты из других регионов. И о курсах валют на сегодня: доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Радио «Прибой». Много новой музыки.
4: «Прибой».

0: Легендарный настрой.
1: И весь Дагестан с тобой.
0: Радио «Прибой».
2: Аварская поговорка.
3: Вот анцун хараучи хабахч агуукуна.
4: Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Компания «Борисович и партнеры».
2: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
1: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд Штайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Гости должны чувствовать себя как дома. Не упустите скидки на гостевые матрасы фабрики «Магнат». Большой выбор, анатомический комфорт, натуральные наполнители. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» или на сайте magnat-matras.ru.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер Л номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.

0: Я спокойна, я жду отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

0: Реклама на радио.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Тбилиси. В социальном фонде рассказали о стоимости дня больничного. В Махачкале пройдет гастрономический фестиваль. И Магомед Рамазанов наградил победителей чемпионата России по вольной борьбе. Теперь подробно. В этом году выплаты по больничным листам стали выше. Об этом сообщили в соцфонде. Максимальная сумма, которую работник может получить за один день нетрудоспособности, составляет 6 827 рублей. Государство гарантирует, что такое пособие не может быть ниже минимального размера оплаты труда за полный календарный месяц. Сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля. А значит, минимальная выплата за день будет зависеть от количества дней в месяце, отметили в соцфонде. В Дагестане заканчивается здание первого приемного отделения нового поколения для пациентов с жизнеугрожающими состояниями на базе РКБ, сообщили в Минздраве. В едином пространстве пациент сможет пройти полный цикл от диагностики до операции и интенсивной терапии. В отделении есть операционная, реанимация, палата динамического наблюдения, отделение эндоскопии и ультразвуковой хирургии. Учреждение оснащено высокотехнологичным оборудованием. Отдел полиции по Советскому району Махачкалы объявил набор на службу и пригласил жителей Дагестана, соответствующих требованиям, подать документы. Вакантные должности участкового уполномоченного полиции, инспектора по делам о несовершеннолетних, дежурного и дознавателя. На службу принимают граждан России не старше 55 лет, не привлекавшихся к уголовной ответственности, с образованием не ниже среднего общего и состоянием здоровья, позволяющим выполнять служебные обязанности. Гастрономический фестиваль «Наследие» пройдет с завтрашнего дня по 9 августа в парке имени Сулеймана Астальского в Махачкале, сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана. В течение трех дней гостей фестиваля ждут дегустации блюд национальной кухни, ярмарка фермерской продукции и изделий народных художественных промыслов, а также мастер-классы по традиционным ремеслам и кулинарии. В программу включены и гастрономические батлы, выступления творческих коллективов и организованные площадки для семейного отдыха. В Махачкале в Доме дружбы председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов вручил почетные грамоты спортсменам-победителям чемпионата России по вольной борьбе. Напомню, что сборная республики триумфально выступила на чемпионате, завоевав 18 медалей, из которых 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые. И о курсах валют на сегодня: доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Слушай родину, слушай Прибой.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Бриз Марина. Инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория. СПА, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. Бриз Марина. Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
5: Радиоприбой в Хасавюрте.
6: 103.4 FM.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
7: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
8: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: увеличение инвестиций со стороны частного бизнеса. В России предложили создать механизм возврата денежных средств при оказании услуг риэлторами по сделкам, которые суд признал недействительными авторами. Инициативы выступили Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности и Генпрокуратура. Необходимость введения специального регулирования деятельности риэлторов вызвана изменением схем мошенничества. В надзорном ведомстве обратили внимание, что после усиления антифрод-процедур в банковской сфере злоумышленники все чаще переключаются на преступления, связанные с отчуждением жилья. Несколько центральных улиц Махачкалы остались без электроснабжения из-за аномальной жары и высокой нагрузки на линии. Специалисты махачкалинских ГЭС отключили оборудование, чтобы избежать перегрева и выхода из строя. Как только температура трансформатора снизится до нормы, подачу возобновят. Возможны также перебои на других улицах. Дагестанская продукция будет представлена на Национальном гастрономическом фестивале «Вкусы России», который пройдет с 13 по 23 августа на ВДНХ в Москве. На мероприятии производители из более чем 75 регионов страны представят свыше 5000 наименований продукции. Также для посетителей подготовлена культурная и научная программа, которая объединит семейные кулинарные мастер-классы и творческие занятия для детей. Фестиваль эстрадной песни «Мы» пройдет в Дагестане в рамках Года единства народов России. Музыкальный марафон с участием популярных дагестанских исполнителей пройдет в два этапа – 8 августа в Кизил-Юрте и 9 в Махачкале. Начало концертов в 19 часов 30 минут. Уникальное музыкальное наследие своих народов также представят артисты из других регионов. И о курсах валют на сегодня: доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
3: Радио Прибой. Вы слушаете Радио Прибой.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, ну где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Радио «Прибой».
0: Вы слушаете радио.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского, 67, Ирчика, ЗК, 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магмус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магмус». Проспект Гамидова, 16. Предевятки, 3-0.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: 10% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Лето в Дагестане.
2: Радио Прибой.

0: Сбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В социальном фонде рассказали о стоимости дня больничного. В Махачкале пройдет гастрономический фестиваль. И Магомед Рамазанов наградил победителей чемпионата России по вольной борьбе. Теперь подробно. В этом году выплаты по больничным листам стали выше, об этом сообщили в соцфонде. Максимальная сумма, которую работник может получить за один день нетрудоспособности, составляет 6827 рублей. Государство гарантирует, что такое пособие не может быть ниже минимального размера оплаты труда за полный календарный месяц. Сейчас МРОТ составляет 27 093 рубля, а значит, минимальная выплата за день будет зависеть от количества дней в месяце, отметили в соцфонде.

0: делам о несовершеннолетних, дежурного и дознавателя. На службу принимают граждан России не старше 55 лет, не привлекавшихся к уголовной ответственности, с образованием не ниже среднего общего и состоянием здоровья, позволяющим выполнять служебные обязанности. Гастрономический фестиваль «Наследие» пройдет с завтрашнего дня по 9 августа в парке имени Сулеймана Астальского в Махачкале, сообщает пресс-служба Минтуризма Дагестана. В течение трех дней гостей фестиваля ждут дегустации блюд национальной кухни, ярмарка фермерской продукции и изделий народных художественных промыслов, а также мастер-классы по традиционным ремеслам и кулинарии. В программу включены и гастрономические батлы, выступления творческих коллективов и организованные площадки для семейного отдыха. В Махачкале в Доме дружбы председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов вручил почетные грамоты спортсменам-победителям чемпионата России по вольной борьбе. Напомню, что сборная республики триумфально выступила на чемпионате, завоевав 18 медалей, из которых 9 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые. И о курсах валют на сегодня: доллар 80 рублей 93 копейки, евро 93 рубля 19 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На радио «Прибой» притчи народов мира.
3: У одной пожилой женщины было два кувшина, с которыми она каждый день ходила за водой. Набирая два полных кувшина, она вешала их на коромысло, но до дома всю воду не доносила. В одном из кувшинов была небольшая трещина, и половина воды из него по дороге выливалась. Целый кувшин был очень доволен собой, а треснувший стыдился своего недостатка. Ему было очень жаль пожилую женщину, которая из-за него была вынуждена чаще ходить за водой. И однажды он ей сказал: «Прости, что из меня вытекает половина воды, пока ты идешь домой. Я ничего не могу с этим поделать». Но мудрая женщина только улыбнулась. «А заметил ли ты, что с твоей стороны дороги я посадила прекрасные цветы, а с другой стороны – нет? С твоей помощью я поливаю их каждый день, а они радуют мои глаза и душу и украшают мой дом. Если бы не ты, всей этой красоты просто не было бы. Все это лишь благодаря тебе».
2: На радио «Прибой» притчи народов мира. Радио «Прибой» в Кизляре. 101.8 FM.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.

0: Реклама.
1: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92 95 95.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Информация для комфорт-класса. Только сейчас при покупке матраса от фабрики «Магнат» вы получаете две ортопедические подушки в подарок. Подробности акции в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
8: История, культура, традиции. Радио «Прибой». Объединяем.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
4: Ищете идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Табасаранская поговорка.
1: Хадну ахур, кардну ишуру.
2: Кто летом спал, зимой заплачет.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама. Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Прибой.
1: Весь Дагестан на одной волне.
2: Реклама на радио.
3: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
1: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
9: Песня в стиле шансон. На волнах «Прибоя». Музыка, которая...

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Комфорт становится выгоднее. Именно сейчас в магазинах матрасов «Магнат» скидки и подарки. Выбирайте матрасы, кровати и аксессуары для сна с гарантией качества. Подробности в фирменных салонах фабрики матрасов «Магнат» и на сайте magnat-matras.ru.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19, медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале в медицинском центре здоровья работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
0: Песня в стиле шансон на волнах прибоя.
7: Музыка, которая греет душу.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.

0: замирает.
1: Аварская поговорка.
2: Чаран хуакула бат анаан, маарлос кохихула халцик анаан.
3: От ковки сталь становится тверже, от тяги человек становится выносливее.
4: Радио «Прибой».

0: Радиоприбой. Хиты на все времена. Реклама.
1: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговор с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
4: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
5: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
7: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.

Выходишь в окно, волнуешься, знаю неизбежно одно. Тебя потеряю, все было не так. Не отрицаю, как правильно жить, никто не знает. С тобой я падаю и слетаю. Последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Мечта выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Реклама.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова, город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.

0: Даргинская поговорка.
1: Алмах деш, орцлис осис хей.
2: Дружбу за деньги не купишь.
0: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Листа.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все.
0: Реклама на радиоприбой.
7: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата» – красота вне времени.
2: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: Пора выбирать будущую профессию в Северокавказском гуманитарном многопрофильном колледже имени имама Шамиля. Лечебное дело, стоматология ортопедическая, стоматология профилактическая, фармация, сестринское дело, социальная работа, юриспруденция, правоохранительная деятельность, преподавание в начальных классах, физическая культура. Приходите уже сегодня в приемную комиссию по адресу: город Махачкала, проспект Насруддинова, 52.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
6: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
7: Идем навстречу лету!

0: Всегда рядом, всегда с тобой. Радио Прибой.
1: Радиоканал Прибой. Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд Штайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
4: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Когда болит голова, нужен один невролог. Когда беспокоит позвоночник, другой. После инсульта, третий. Поэтому в Махачкале, в медицинском центре здоровья, работает команда неврологов. Мы подберем именно того специалиста, который нужен вам. 92-95-95.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ой, смотри, какая красота! Плиссировка снова в тренде! И, кстати, бамбук тоже востребован.
5: Значит, я не прогадала с выбором жалюзи в компании «Магнус». Там сейчас все тренды. Шторы плиссе, зебра, рулоны, бамбук и разнообразные жалюзи. Столько вариантов, глаза разбегаются. Бесплатный замер и отличный выбор материалов. Современная одежда для окон – это «Магнус». Проспект Гамидова, 16. 39-30.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
7: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Радио «Прибой».
1: Музыка, за которую не стыдно.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

Мы сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Мне украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: радио Прибой. Табасаранская поговорка.
1: Отмиратван отрахты, рад учурапундар.
2: А мост не чинит, пока человек с него не упадет.
0: Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
4: Я спокойна, я жду отпуск.
5: А лето уже с тобой.
6: Лето твоей свободы.
7: Прибой.
8: Весь Дагестан
9: на одной волне.

0: Радио «Прибой». Где тренды Дагестана звучат первыми.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз.

Радио «Прибой». Голоса родного края. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Франции. Пау.
1: Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

Астрахань, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск, Вологда, Ставрополь, Тюмень. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.